вернулся домой в Ордино. Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицом. А река течет

время. 5 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».

0: распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня. I told you, it's bad.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Я допивал свой кофе, и вдруг лицо мелькнуло, красивый нервный профиль. Оно со мной следило, как тень не исчезая. Я чувствовал спиной, что взгляд меня пронзает. Все чаще в нашем мире, плохом и онемевшем, к любви взываем тщетно, в холодной мгле кромешной. Никто нас не услышит, никто не обласкает, и только на рассвете заря нас обжигает.

А тень скользнула рядом, и ощущал всей кожей, и дрожь страстных взгляда на крик души похожий. Но вот я уезжаю, платформа уплывает, и снова тень я вижу, тень, как дитя, рыдает. И чаще в нашем мире, глухом и онемевшим к любви, в своем тщетно, в холодном мгле кромешной, пытаясь что-то крикнуть и горло надрывая, но вдруг я понимаю, что тень глухонемая. Глухонемая любовь стучался в окна, глухонемая любовь стучалась в двери, где в этом мире немом в душе согреться. Глухонемая

0: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Полная тележка удачи в Евроопт. Главный приз – 150 тысяч рублей. И еще два приза по 100 тысяч рублей. А также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу «Тур 217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее – игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
2: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
3: Агропромбанк.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Слушай свой.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
4: Привет, это Томас Невергрин. Вы слушаете мои песни на Душевное радио.

Пиши свое. Месяц.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Доброе утро. Сегодня начинается официальный визит в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры со своим узбекским коллегой. Как пишет Белта, на высшем уровне лидеры рассмотрят актуальные темы двустороннего сотрудничества и перспективы его укрепления в различных сферах. Основной акцент на развитие производственной кооперации и реализацию совместных проектов. Белорусы продолжают продавать валюту. По данным Нацбанка, за первую половину года граждане продали на чистой основе больше 1 100 000 000 долларов, почти вдвое больше, чем год назад. Чистая продажа в прошлом месяце составила 169,5 миллионов. А предприятия традиционно больше валюты покупают, чем продают. За июнь разница между покупкой и продажей составила 376 миллионов долларов. Накануне на 89-м году жизни умер народный писатель Беларуси, почетный председатель Союза писателей Беларуси, известный прозаик и публицист Николай Чергинец. Получили известность его книги о милиции, советских воинах-афганцах, политические и криминальные детективы. Он автор более 50 научных трудов и 40 художественных произведений, им написаны несколько сценариев к художественным фильмам. Его книги переведены более чем на 15 языков. Соболезнования родным и близким народного писателя и государственного деятеля Николая Чергинца направил президент Александр Лукашенко. Плей-офф чемпионата мира по футболу продолжается. 1/16 финала уже завершилась. Вчера Аргентина была сильнее сборной Египта. Финальный счет 3-2. А этой ночью Колумбия уступила Швейцарии в серии пенальти. 4-3. Четвертьфинальная стадия Мундиаля стартует завтра в 23:00. Франция встретится с Марокко. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля 27 копеек, 10 юаней 4 рубля 22 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 75 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно, с прояснениями, временами дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы и порывистый ветер. В Гродно 14-16, в Бресте и Витебске 17-19, в Могилеве 18-20, в Гомеле 20-22 тепла. В Минске дождь и 16-18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на Душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем.
2: Порядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.
5: Реклама.
6: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
7: Выдох, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, выдохах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением особой инструкции или при консультации с врачом. Не предназначен для применения в 30 месте беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Биомедпрепараты.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: И 3 часа запекаем на душевной волне.
1: И что это?
2: Бодриссимо! Шоу, йоу! Бодриссимо! Йоу-шоу!
0: Веселее ехать на работу! Бодриссимо!
2: Шоу, йоу!
0: Бодриссимо!
2: Йоу-шоу!
3: Готов к любому повороту!
4: Утро будет!
5: Оно обязательно будет! Здесь на волне душевного радио. Всем здравствуйте, всем привет! И в Беларуси, и за пределами, и в ТикТоке, и на лайв-трансляции. Я точно знаю, что много стран подключено именно на волну душевного радио с нашим уникальным, просто неподражаемым плейлистом. А это, знаете, такой топ-хит всех времен и народов на протяжении 24 часов. Это же так здорово, это же так классно. Понятное дело, что по утрам... как там пелось? Слушайте, а что за песня была? «Утром надев часы». Или там наоборот. «Надев трусы, не забудьте про часы». Была же такая песня, да? Слушайте, найти бы надо было. Это было как-то очень вдруг простреливший сознанием многих людей хит. Так вот, очень тяжело иногда просыпаться, иногда начинаться, и много сомнений с утра грызет, особенно когда солнца нет в Беларуси, да? Но для этого существует огонек волны душевного радио. Знаете, так как в конце тоннеля стучу, слышно, по дереву? Ну, это образная фраза. Меня зовут Дмитрий Санкович, я готов! Я готов сделать так, чтобы всем вокруг было хорошо, причем... абсолютно искренне, не поддельно, не силиконово, энергично, эфирно, а прям вот как внутри, в груди. Горит так, вот вам все это дело и отдаю. Не забудьте, да, надев часы, не забудьте про часы. Мален, быстренько нажимаем «Я не робот», у нас проверка в Телеграме. Ну, там примерно что-то в этом роде было. Итак, у нас по плану все идет как положено. Скоро гороскоп, там каждый знак получит свое. Я надеюсь, что получите по полной, в хорошем смысле этого слова. В этом часе разыграем при помощи какой-то забавы, по поводу которой я еще не определился. Замечательный подарок, начинаем утро правильно, вместе с АЗС Лук. Койл, ловим момент и выигрываем. Ну, такой очень приятный купон на кофе и френч дог на АЗС Лукойл Беларусь. Всего-то там за 1 копейку. Ой, вот это забытое чувство копейки. Такое же, это же приятное же ощущение же, да? Ну, а далее это, конечно, музыка, от которой внутри и снаружи, и внутри, да, хорошо. Ну, и самое главное, это вера в собственные силы. Если где-то подгрустнули, душевное радио, тут как тук. Тук-тук. Капитан Джек Капитано. Далее у нас доброго утра. Начинаемся.

0: позитив.
1: Вот не сразу. Слушайте, как хорошо с вами. Здорово, вы всегда на связи. Это очень удобно в плане познавания этого мира и вспоминания необходимости. Мне сразу подсказали, вот, утром надеть трусы, не забудьте про часы. В принципе, нормальный лайфхак утренний. К этому добавляем фирменный гороскоп. Ребята, внимание. Давайте, задержитесь в автомобилях. Тем более, вышел 8.24, 8.25 уже в данный момент. Утро в Беларуси, потому что с нами тут ТикТок со всей планеты. И поэтому 8 июля у нас сегодня. Овны, внимание! Уделите больше времени насущным задачам. Да куда уж уже! Тем делам, которые необходимо завершить сегодня. Планирование пока лучше отложить, не загадывать вперед. Есть такой пунктик у всех овнов, вот у рогатых, у неуспокоенных. Это планирование. И мы всегда смотрим очень далеко вперед, там, знаете, за горизонт. Это раздражает окружающих, нас называют занудами, но мы же с вами, овны, подготовлены всегда и ко всему, правильно? Тельцы, 8 июля, в любом деле проявляйте креатив. С переподвыпивертом, это называется. Подходите к вопросу с фантазией, тогда вам удастся добиться успеха и произвести нужное впечатление на начальство. И вы знаете, они так, особенно у кого вот open space, эти стеклянные, да, начальство скажет, ничего себе он крутится. Вот это нормалек парень, давайте ему 2,5 рубля премии дадим. Или кружку фирменную, да? Вот это вообще очень. Или грамоту, вот тоже хорошо. Близнецы, 8 июля. Активная позиция и командная работа, внимание, помогут решить какие-то старые застаревшие проблемы, которые давно не давали спокойно дышать. Сформировать себе цели и ориентиры, проявляйте заинтересованность в разговорах, будьте дружелюбны, открыты и, как говорят обычно, к вам потянутся люди. Даже без определенного места жительства в метро. Тут надо терпеть тогда. Я к чему веду? Здесь не только касаемо близнецов. Мне кажется, искренность и откровенность – это вот именно то, что всегда притягивает удачу как минимум. Пусть не сразу, безусловно, но человек, у которого нет двойного дна и который вот прям что вижу, то пою, с ним проще, да? Потому что не нужно искать потайных лючков для того, чтобы приоткрыть и понять, что у него там внутри. А есть люди, у которых внутри очень много всего такого, чего вообще видеть не хочется. Поэтому вот я за откровенность, открытость и прямоту. Раки, 8 июля. Накопились хозяйственные дела. Ну, правильно, да, и табуретки расшатаны, и холодильник давно не морозит. На решение которых сегодня раки придется уделить немало времени. А как вы хотели? Это все надо подкручивать вовремя. Мелкие детали будут тормозить ваш процесс, поэтому их необходимо решить в первую очередь. И именно сегодня, 8 июля, ракам не стоит заниматься, опять же, долгосрочным планированием, видимо, рядышком с овнами. Львы, сегодня какие-то негативные события прошлого все еще расстраивают вас и не дают полноценно работать. Старайтесь держать эмоции под контролем. Сфокусируйтесь на каких-то неотложных делах этого дня. Но пусть будут неотложные дела, нежели неотложная помощь. Правильно, львы? Ну, такой нормальный средний денек. Гривой тряхнули и поперли наперед. Перевожу. И пошли вперед. Это практически по-белорусски было. Дева, 8 июля. Организация графика, уборка на рабочем месте поможет девам сосредоточиться и продуктивнее выполнять свои обязанности. Ну, получается, что девочкам сегодня нужно слегка упорядочиться. Будьте мягче, терпимее с друзьями и родными. Не критикуйте их лишний раз, не придирайтесь к словам. А вот это, конечно, особое умение. Кстати, очень приятное. Цепляться к словам можно только радиодиджеям. Это наша профессия. Для того, чтобы пытаться говорить не так, как все, и смотреть под другим градусом, имеется в виду именно направление вектора, ничто другое, на самые обычные вещи. Ну, стараемся, как получается, решать вам. Весы, 8 июля, хорошее настроение и нацеленность на результат. Помогут весам справиться со всеми сложностями. Готовьтесь. Весы, готовьтесь. К загруженному. Я тут прочел так хорошо про вас, весы, а потом перечитал, расстроился. Готовьтесь к загруженному деньгами. А у меня делами написано. Ну, весы, надо правду вам. Готовьтесь к загруженному делами, не деньгами, дню. Настраивайтесь на позитив. Я представляю, сейчас весы берут, такую кружку об стену. Сам говоришь, что в первый раз было же лучше. Ну, Мне просто показалось. Скорпионы, 8 июля. Внимание, удачный и плодотворный день для скорпионов. Можно творить, вытворять. Вам многое сегодня под силу, поэтому можно смело назначить сложные переговоры и заниматься какими-то трудоемкими проектами, которыми давно не хотелось заниматься. Вот сегодня силы появятся, и даже кто-то вам будет там слегка помогать, хотя вы этого прям вот чувствуете не будете. Стрельцы, чтобы вам было хорошо 8 июля, какие-то принципы или устаревшие правила тормозят ваше развитие. Вот тут я абсолютно согласен. Сегодня хороший день, чтобы что-то поменять, по-новому взглянуть на ситуацию. Слишком эмоциональный подход к делам помешает стрельцам рационально принимать решения, что мы видим на настоящий момент. Козероги, 8 июля. В этот день вам не стоит мечтать или строить воздушные замки. А что, а козероги умеют? Я знаю, что главные козероги сейчас в Италии отдыхают, я скучаю по ним. Подходите ко всему, это друзья мои, подходите ко всему с практической точки зрения, избавьтесь от иллюзий. Мелкие детали 8 июля будут важны, не упускайте их из виду. Вот не первому знаку все это уже желается, поэтому что? Захватываем пинцеты для того, чтобы, если чего, маленькие винтики из часов поднимать. Водолеи, 8 июля. Четкий план действий поможет водолеям быстрее добиться желаемого, правильно рассчитать свои силы. Спешка сегодня приведет к ошибкам, поэтому выберите для себя комфортный темп и выполняйте задание шаг за шагом, переваливаясь с одной ножки на другую, напоминая пингвина. И рыбки водоплавающие, также 8 июля. Боевой настрой и высокий уровень энергии помогут рыбам активно и плодотворно провести этот день. Такие, знаете, боевые рыбы. Я не знаю, боевые караси с копьями. Что-то в этом роде. Обращайте, поэтому сегодня с рыбами поосторожнее, там по аквариуму сильно не стучите, получите ответку. Обращайте внимание рыбы на, опять же, ё-моё, на мелкие детали, которые могут создать вам крупные проблемы. Подводим такую легкую черту. Получается, что мелочи сегодня не бывает. На все внимательно смотрим, вращаем головой на 360 градусов, но при этом ни в чем себе не отказываем.
0: Если дом, то полная чаша. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Пусть тебе приснится Пальма де Майорка.
2: Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом. Лучшие песни «За милых дам», 3 сентября, «Марджанджа» и многие другие хиты. 4 декабря «Большой зал Дворца Республики». Билеты на Ticket.pro. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
4: Светофор. Полная тележка удачи в Евроопт. Главный приз – 150 тысяч рублей. И еще два приза по 100 тысяч рублей. А также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача в придачу» тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее – игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
5: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер Бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
6: Каждое воскресенье в «Супер Лото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге Онлайнер. Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог Онлайнер. Легкий выбор сложных товаров.
4: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by. Белагропромбанк.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: Пикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
1: Я запоминаю на всякий случай, что у нас есть рубрика, называется «Радиотерапия». То есть, это если кто-то клюнул носом, мы же вам этот носик поднимем. Мы же его вам оторвем от асфальта при помощи наших картаро. Тут все очень просто. Вы можете задать свой веселый вопрос нам в Телеграм, душевное радио чат. Это вот так вот мы называемся. Приходите, знакомьтесь с нами, у нас очень хорошие ребята. Тут все, вот у нас видеочат, это наша лайв-трансляция. Ну, либо прямой эфир, да, ну вот в данный момент у меня есть желающий человек со мной пообщаться. Ну, давайте пробовать. Алло, доброе утро, здрасте. Алло.
2: Договорить? Доброе утро.
1: Доброе, как зовут?
2: Доброе утро.
1: Да, доброе утро, как зовут тебя?
2: Лера.
1: Лера, очень приятно. Лера, что ты хочешь узнать у нас?
2: Я хочу узнать, когда будет хорошая погода.
1: Когда будет хорошая... Такое, Лера, так у нас не отвечается. У нас отвечается при помощи карт либо да, либо нет. Ну, вот так вот вопрос должен звучать, чтобы я мог тебе ответить либо да, либо нет. Давай еще подумай, да, и потом, если что, перезвони, окей? Договорились. Потому что, ну, я не могу сказать, где вы, когда вы выиграете в лотерее. Я не могу сказать, когда к вам любимый человек придет, именно вопросом когда. Я могу сказать так, придет ли ко мне любимый человек с цветами. Вот так могу. Времени остается совсем немного, у меня 20 секунд, минута 20. Алло, доброе утро. Алло. Алло. Так это приятно. Алло. Вы на связи, все понятно. Окей, друзья, напоминаю, что наша радиотерапия в вашем распоряжении всегда, вообще без вопросов. Самое главное, чтобы было о чем спросить. О, повар, меня обозвали, да, в ТикТоке. Не повар, а заслуженный радиотерапевт нашей любимой Беларуси. Так, ладно, все, времени уже у меня не остается для того, чтобы пообщаться, ребята, еще раз. С удовольствием с вами общаюсь, отвечаю на ваш вопрос. Он должен звучать так, чтобы можно было получить вариант ответа либо да, либо нет. Ну что, двигаемся, надо ли отменять сегодня смену? Николай, ну что ж вы так поздно-то? Я уже все, я уже, простите, раздеваюсь, да, потому что мне отведенное время только определенное. Дальше уже ничем помочь не могу. Поэтому будьте внимательны, каждый будний день, примерно в 8:50, рубрика «Радиотерапия». Приходите ко мне, звоните, спрашивайте, используйте меня по полной программе, я же буду только от этого рад. Совсем скоро ожидаем у микрофона Сергея Сенкевича, выпуск новостей из международной жизни и жизни нашей страны, это всегда интересно, Серега умеет. Ну а всем вам желаю только одного, чтобы нос по ветру, тем более ветер сегодня в Беларуси, во всяком случае в Минске, позволяет, и не грустить, все будет как надо. Мы же с вами вместе.
3: Душевное радио. Классика хитов.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Президент Александр Лукашенко

0: в любой из них, вне зависимости от места проживания и без предварительной записи. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня установлены камеры контроля скорости. Они работают на 10 участках. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского и на Партизанском, Южные магистрали, улица Харловская, Радиальная, Аэродромная и Ташкентская, на Кижеватова, а также на МКАД. ГАИ просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. В США 96-летнюю пенсионерку пригрозили выселить из дома престарелых за шумные вечеринки. Администрация жаловалась на поздний шум и угощение постояльцев алкоголем. Отказываться от веселья пенсионерка не намерена. Она заявила, что платит 12 тысяч долларов в месяц и хочет наслаждаться жизнью. Конфликт удалось урегулировать. Женщина по-прежнему может принимать гостей в своей комнате допоздна, но угощать их алкоголем запрещено. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля 27 копеек, 10 юаней 4 рубля 22 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 75 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, временами дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. В Гродно плюс 14-16, в Бресте и Витебске 17-19, в Могилеве 18-20, в Гомеле 20-22 тепла, в Минске дождь и 16-18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем.
2: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама лекарственных препаратов имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Биомедпрепараты.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

почерком на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодрись, Симашоу!

0: хочется спросить, помните, как в кинохите? Легко ли тебе девица? Легко ли сверляться детали? С той стороны, по звуке, я надеюсь, любимой радиостанции. Вы правильно настроены, всем здрасте, это «Волна душевного радио». Меня зовут Дмитрий Санкович, это «Бодриссимо шоу». Мы двигаемся вперед, у меня есть подарок, давайте попробуем его разыграть. Сегодня вторник, такой день не пойми куда. Извините, не пойми что. Вроде и понедельник был недавно, и работать еще много тут хватает, да, всего. И поэтому давайте сегодня сильно вас дергать не буду, но разыграю купон на один кофе French Dog на АЗС «Лукойл Беларусь» всего за одну копейку. Это была зависть. Нас для того, чтобы его получить. У вас на телефоне. Сегодня среда. Ё-моё. Точно. Счастливые часов не наблюдаю. Добродушный, спасибо. Видите, ТикТок не даст соврать. Точно, сегодня же среда. А и все равно день ни туда, ни сюда. Хотя уже легче. Уже и туда, и сюда все-таки легче. И не пойми, что, да. Итак, друзья, разыграют среда ж сегодня, да? А я все как-то притормаживаю. Итак, купон появится у вас в мобильном приложении от lukoil.by. Именно вот в этом приложении. Это такой капучино 200 мл и френч дог с говяжьей сосисочкой. Это вот со слюной надо было разобраться, поэтому была такая пауза. Они отобразятся у вас в мобильном приложении победителя в разделе «Меню купоны». И будет действовать 14 дней с момента начисления на всех АЗС сети «Лукойл» в Республике Беларусь. Ну, давайте поиграем. У нас есть Телеграм. Очень клевая площадка для общения. Среда, Дим, я уже понял, да, все, среда. Взял свои слова обратно. Итак, мы играем у нас в Телеграме. Душевный радиочат мы в Телеге. Ну и вот тут вот числовая рулетка, если хотите. Очень простые правила. На одного человека одно единственное число. Следующее по порядку. Будьте внимательны. Следующее по порядку за другими. Если кто-то сейчас заберет один, и кто хочет поиграть и получить вот этот купон от АЗС «Лукойл Беларусь», тот ставит 2, потом 3, потом 4, только одно число на одного человека, еще раз подчеркиваю. Вот, и у нас есть проверка бота, он там модернизирован разработчиком, да, Олечка молодец, поэтому надо будет Александра Минаковская тоже, давайте, нажимайте 2, вот Николай уже 2, 2 уже занято, ну, разберетесь там. Вы у меня молодцы, люди взрослые, люди интеллигентные, воспитанные и образованные. И вот таким образом до конца этого музыкального часа мы с вами будем наслаждаться, ну, возможной удачей в счастливом числе. Только еще раз напоминаю, что для того, чтобы это получить, нужно приложение.
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: Time, weather, and...
1: Утка-фас!
2: Так, пока вы разбираетесь с потенциально своими счастливыми номерами, еще раз напоминаю, только один единственный номер от одного человека, следующий по порядку за другими, не забегая вперед и так далее. Слушайте, пожалуйста, нашего админа. Это Аня, привет тебе огромный. Боевая рыба сегодня, да? Как я говорил, все верно. Ты тоже нейронками, смотрю, побаловаться любишь. Молодец, Аня. Итак, душевный радиочат. Мы разыгрываем купон на кофе French Dog от SAS Лукойл Беларусь. Так что приходите, дерзайте, скоро будем разыгрывать. Я же пока с новостями. Ну, такая неоднозначная новость сейчас будет. Уже по этому поводу давно ломаются копья друг у друга. Но мне будет интересно ваш фидбэк, что вы по этому поводу думаете. Че Зайну Че Ахмат из Малайзии доказала, что для истинной любви возраст значения не имеет. Свое счастье женщина нашла 10 лет назад, когда начала общаться в интернете со своим будущим мужем, несмотря на то, что мужчина был значительно старше. Че Зайнун оказалась очарованной и покорена мудростью и спокойствием этого человека. Она влюбилась, а через некоторое время пара поженилась. Хотя мужа и жену окружающие нередко принимают за отца и дочку, но не мудрено. Ведь Че Зайнун 32 года, а ее мужу 80. Как вам разница в возрасте? Супруги не обращают внимания на негативные комментарии. Они живут счастливо, растят двоих детей уже, на всякий случай. А супруг ведет здоровый образ жизни, прекрасно себя чувствует. Но мне кажется, тут еще заслуга и молодой жены в том числе. Однако Че Зайнун советует всем, особенно молоденьким девчонкам, хорошенько подумать, прежде чем вступать в брак с такой значительной разницей в возрасте. Подобные отношения требуют эмоциональной зрелости, терпения, готовности к компромиссам, иначе сохранить семью будет очень и очень сложно. Ну вот как вы считаете, ребят, разница в 50 лет, это нормально? Это все-таки любовь? Ну, вот фотографии я вам сейчас брошу к нам в Телеграм. Вот. По мне, так супруги выглядят достаточно, ну, счастливо. Вы посмотрите на них, достаточно органично. Как по мне, так возраст придумали трусы. Вы знаете мою позицию, я абсолютно спокойно к этому вот отношусь. Ну, а уж как там, как вы, это вы решаете. Если что, набросайте фидбэк и в ТикТоке, и в этом. Разница в 50 лет в браке, это нормально или все-таки это уже не камильфо? По мне так нормально. Грустненькая новость такая. Этот пользователь из соцсетей рассказал, что постарался как можно лучше принять гостей, но все старания чувака пошли прахом. Мужчина готовился провести у себя дома партию в настольную ролевую игру и почти 3 часа провел на кухне, чтобы угостить друзей. Все должны были прийти. Готовился человече. Разнообразные закуски порадовали бы сердце любого гурмана. Но, увы, ничего так и не случилось. Как только со стряпней было покончено, наш герой взял в руки телефон и прочитал неприятное сообщение. Игру в последний момент отменили. То есть никто к нему не пришел. Комментируя произошедшее, люди реагируют по-разному. Кто-то просто посмеялся, другие хозяйственные комментаторы советуют герою заморозить еду, чтобы не испортилось. Третьи негодуют. Слушайте, я присоединяюсь к третьим. Негодуют по поводу друзей. Да что это за друзья? Человек готовился, готовил. Вы посмотрите, вот мужчина, я вам сейчас тоже вот к нам в Телеграм, у нас есть телега, душевный радиочат. Вот посмотрите, как парень готовился к тому, что придут друзья. Единственное, что морковку, наверное, не порезал. Дайте-ка гляну. Или это не морковка? Ну что, какой-то... Смотри, не каждый мужчина такое сможет сделать. Правильно? А они взяли и не пришли. Это вот точно так же я ругаюсь порой на свою супругу. У нее тоже много хороших друзей. Вообще человек богат друзьями. Есть такая поговорка, что человеческое счастье в том числе измеряется и длиной стола, за которым сидят твои друзья. Очень мудро, очень глубоко. Вот вдумайтесь просто. И порой вот моей там, да, звонят подруги, она просто трубку не берет. Потом. Я говорю, ты с ума сошла? Вот эти вот твоим потом, и получится так, что никто не будет звонить, потому что, ну, потом будет потом. Не-не-не. Друг звонит, сразу все бросаем, сразу отвечаем. А тут, понимаете, человек готовился и не пришел. Вот мне его искренне жалко. Дружище, не надо морковку в холодильник. Поменяй себе друзей. Это не дружба, это кидалово.
1: Утка фаст ньюс.
2: Ну и о насущном таком. Никому из родителей не хотелось бы узнать, что их ребенок угодил в полицейский участок, но исключением стали некие супруги из Малайзии, которые самостоятельно отвели сына в полицию, и их поступок вызвал вообще широченный отклик в соцсетях. Дело в том, что мама и папа поймали несовершенного летнего сына с вейпом. Для начала мальчик получил нагоняй дома, после о его поступке сообщили школьная администрация, напоследок родители передали сына в руки полицейских, которые провели с ним беседу на совсем уж серьезном и официальном уровне. Кроме того, супруги добились, чтобы магазин, в котором вейп продавали несовершеннолетнему, закрылся. Вот молодцы. После такого напора мальчик не только отказался от вредной привычки, но и перестал общаться с друзьями, которые ей подвержены. Поступок родителей снискал множество похвал от пользователей интернета как отличный пример ответственности. Я почему к этому делу? Ребят, все, я бросил. Прикиньте, я окончательно расстался с пагубной привычкой курения, в том числе и вейпов, чем горжусь неимоверно. И, дорогие родители, никого не слушайте, особенно отговоры ваших подростков. Да что, это не опасно, что тут такого, это просто пар и так далее. Ребята, это не просто пар, это очень опасно, поэтому давайте не лениться, а берите своих детей и занимайтесь, если где-то увидели, что они вейпят. Это ни к чему хорошему, поверьте, в итоге не приведут. Ну, может быть, не в полицию, нет. Но родители-то молодцы, родители неравнодушны. И вот в борьбе за здоровье собственного сына пошли даже на такие вот край. А, ну, я вот не знаю, это реальная фотка? Я вам сейчас тоже сброшу в Телеграм. Или это все-таки нейронка нарисовала? Ну, по-моему, реальная. А, Малайзия, да? Реальная. Вот такие. Молодцы родители. За своих детей сейчас приходится бороться намного больше, чем в наше время и с нашим поколением.
0: Душевное радио. Радио. Слушаем любимое.

0: Спорт Мастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Спортмастер Бай. Акция действует по 31 июля 2026 года.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Ком, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда. Ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by. Белагропромбанк.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: рок-н-ролл-шоу.
1: Ой, ребят, спасибо огромное всем тем, кто участвовал в розыгрыше купона. Мы поздравляем Мирославу. Сегодня счастливое число, номер 79. Насколько я помню, Мирослава, по-моему, из города Могилева. Но это не мешает ей получить вот этот вот купон от АЗС «Лукойл». Там и кофе. А, я тоже тут кофе балуюсь. И френч дог на любой заправке АЗС «Лукойл» Беларусь. Так что, Мирослава, я вас поздравляю. Там на аватарке у вас большая семья. Ну, не знаю, как вы будете это распределять. Детям мороженое, но сами по хот-догу. Ребят, никому не расстраиваться. Но это добрая, это классная забава. Особо ничего не значащая. Ну, так пощекотали нервы. Опробовали собственную надежду. Только не расстраивайтесь. Хорошо, вас было очень много. Это здорово. Это классно. Я буду периодически разыгрывать, но я не люблю делать одно и то же. Это вы, наверное, уже слышали. Я за разнообразие и жизни, и за разнообразие и видов. Я всегда говорил, что если кто-то не помнит курс биологии, то именно разнообразие видов – это и есть основной, скажем, ну, такой момент выживания практически целой цивилизации. Поэтому сегодня разыграли так, завтра разыграем еще как-то по-другому. Целый месяц все это будет длиться, каждое утро будут разыгрываться вот в этой коллаборации очень классные купоны. Начинайте утро правильно вместе с АЗС «Лукойл». Ловите момент, участвуйте в розыгрышах в эфире нашей радиостанции и получайте вкусный приз. Купон на кофе и френч-дог на АЗС «Лукойл». Ребят, спасибо за поддержку. Двигаемся далее. Я жду, ну, традиционно, я жду от вас ваших домашних новостей для того, чтобы об этом рассказать, порадоваться, в ладоши похлопать. Вы же понимаете, это все должно уходить во вселенную. Помните, я вам рассказывал, почему китайцы запускают вот эти воздушные горячие фонарики вверх всегда. Ну, знаете, да, и мы тоже любим. Прижилось это у нас очень красиво, очень здорово, там трепетно. Так все с практической точки зрения, чтобы их сверху заметили. Ну, так вы представляете, как радиоволна нормально валит там, да? Она же высоко летит. И поэтому об этих новостях вселенная тоже должна услышать, что у вас нормалек все в жизни. Сбрасывайте к нам в Телеграм, что новенького происходит в вашей жизни. Душевное радиочат. Буду рад этим новостям. Ну и поаплодирую тут со всей планетой.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. Первый энергоблок БелАЭС выработал 40 миллиардов киловатт-часов с момента запуска. Как сообщили в Минэнерго, выработанного объема электричества достаточно, чтобы обеспечить всех потребителей более чем на год. За время работы станции заместили почти 11 миллиардов кубов природного газа. Напомню, 10 июня первый энергоблок отметил пятилетие промышленной эксплуатации. Оранжевый уровень опасности объявили на сегодня синоптики из-за сильного ветра. На большей части территории ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 15-20, в отдельных районах по западу до 24 метров в секунду. Возможные повреждения линии связи, электропередачи, нарушения электроснабжения. В МЧС советуют обходить стороной слабо укрепленные конструкции.

после полуночи, в час ночи и в 3:50 утра. Букингемский дворец не разрешил принцу Гарри остановиться в своей резиденции. Ранее ожидалось, что принц впервые за 10 месяцев посетит Великобританию с 7 по 11 июля. Гарри также собирался впервые за 4 года привезти в страну свою семью. Однако их приезд был поставлен под сомнение после отказа британских властей предоставить им охрану. Ранее семья Гарри уже отказывалась от посещения Лондона. Напомню, в 2020 году Гарри и его супруга Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей, отказавшись от выполнения своих обязанностей. К новостям компании «Суши», пиццы, пончики, шашлыки, шаурма со скидками 50% в 70 заведениях Минска. Ищи на сливках. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля 27 копеек, 10 юаней 4 рубля 22 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 75 копеек. По данным сайта «Погода Бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, временами дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. В Гродно 14-16, в Бресте и Витебске 17-19, в Могилеве 18-20, в Гомеле 20-22 тепла. В Минске дождь и 16-18 плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио «Бодриссимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Патриссимо!
1: Шоу!
0: Будем больше улыбаться.
2: Патриссимо!
1: Шоу!
2: Будем крепче обниматься.
3: Утро будет!
4: Слушайте, ну несется уже давно, с 8 часов утра. Здесь на волне душевного радио Патриссимо Шоу. Дмитрий Санкович, меня зовут, здрасте. Ну как зовут? Зовут иногда, тогда бегом-бегу. А тут особо не зовут. Тут по плану все идет, да, как положено. Каждый будний день с 8 до 11 мы с вами вместе. Для того, чтобы кровь кипела, пламенный мотор внутри стучал и вера в лучшее не покидала. Все это здесь у нас, опять же, на волне душевного радио. И мы сегодня делимся, как и всегда. Че новенького? Вот такой вот вопрос повис. Не люблю слово, но повис. Здесь в эфире вы можете сообщить о своих собственных новостях, которые у вас существуют в вашей семье, в вашем окружении. У нас в Телеграме душевный радиочат. Ну вот, например, люди, которым хочется сразу сказать: Светочка, чтоб вам было хорошо. А мы уезжаем в отпуск. Интересно, натюрморт такой прислали. Это купальник, да. Два паспорта, значит, не одна Светочка едет. Потом это, я не помню, как эта сумка называется. Я знаю, страшное название у этой сумки. Она называется шопер. Это проклятие любого мужчины. Свет, я вас поздравляю. Надолго, да, не уезжайте, будем скучать по вам. А вообще мне вот интересно, а когда у людей начинается именно отпускное настроение? Это с подписания приказа об отпуске или уже когда ты вытаскиваешь из кладовки чемодан, на тебя падает обязательно единственная правая лыжа, которая там хранится всегда на этом чемодане. Вот этот вот момент отпускной, он когда начинается? Или когда тебя выносят из дьюти-фри? Вот просто интересен момент, Свет, желаю хорошо отдохнуть. Ну, если вдруг будет где-то Wi-Fi, интернет халявный, бросайте фотки, это всегда интересно. Отдыхающие люди под волну душевного радио, это фантастика всегда. Анастасия К, всем привет, душевное слушаю давно. А вот Телеграм присоединилась сегодня, только вот сегодня к вам. Настя, здравствуйте, мы вам действительно рады, и это всегда для меня загадка. Ведь мы же с вами объединились именно благодаря вот этому удивительному музыкальному волшебству. Давайте Бузову вычеркнем сразу, да, из волшебства. И почему так долго тянули? Вы боялись, что вас тут плохо встретят или как-то одно? Да, у нас большая группа, там уже под 6 тысяч, но это ничего не значит. Каждый человек у нас индивидуален, поэтому не бойтесь, приходите, делитесь, знакомьтесь, заводите друзей. У нас уже тут действительно дружат люди и городами, и семьями, и друг к другу в гости ездят, и это дорогого стоит. Вот только так правильно. Ну что, ребята, более не успеваю. Открыты ставенькие, пожалуйста, приемы ваших личных новостей. Что новенького в вашей жизни происходит, расскажите в Телеграме, я обязательно озвучу, и порадуемся за вас все вместе.
5: Реклама. Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет! С вами дуэт Лера Бернатович
2: и Артем Скороль.
1: Слушайте наши лучшие песни на волнах Душевного радио.

0: «Память в камне». Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне. .by.
1: Если лепить, то пельмени. Если радио, то душевное.

ваших новинок из лично-безналичной жизни продолжается на волне душевного радио в рамках Бодриссимо Шоу. Приходите. Мы в телеге очень крутые. Замечательная компания здесь. Душевный радиочат в Телеграме. Будем вам рады. Здравствуйте, Дмитрий, Кинг, Александр. У нас есть, как назвать, добрый, классный, теплый, человечный такой пул. Ну, пусть будет пул, да? Друзей, которые всегда с нами. Это отрадно. Кинг, Александр. Поздравьте ООО «Метал» с новым объектом Валерьяново. Я очень долго был прописан в Валерьяново в свое время. Это было первое мое место прописки возле Минске. Поэтому, если что, там передавайте привет. И новым работникам Андреем. Пусть слушает Сашу Бороду, а вот это фея. Саша, Александр, ну, блин, ну какие погоняла. Взрослые люди солидные, с большими животами спереди. Ну-ка, Саша Бороду. У него все получится. Андрей, ничего не бойтесь. Если вдруг наедут эти старички, пишите на волну душевного радио. Мы знаем, как с ними обращаться. ООО «Метал». Рады, что с нами всегда на одной волне душевного радио. Ребят, привет. Хорошая вам работа. Вообще, новый объект — это всегда и хорошо, и плохо. Потому что это надо, да, там инструменты на старом объекте собирать, все это складывать, все это волочить. А уже там привыкли, да, там вот в этой бытовочке можно чаю незаметно от прораба попить и все остальное. Но ничего, все новое — это классно. Всегда надо двигаться только вперед. Саш, привет еще раз. Димон написал. Привет от Менжинки, 67-го года издания «Район на район». Это Могилев, Менжинки. Привет, учился в лицее номер один Евгений Гамазин. Ну да, я не знаю, как в других городах, но в Могилеве я знаю, что вот эти бои, я бы сказал, «Район на район» были очень сильно развиты. Это было абсолютно все незаконно, с этим очень сильно боролись. Но я помню, что были масштабы достаточно впечатляющие такие. Но я никогда этим не страдал. Я был очень спортивным, высоким, достаточно сильным. И как их называли? Основные, что ли, да, на районе. Всегда пытались меня к этому привлечь. Но я, наверное, в очередной раз подмочу свой имидж среди там правильных ребят того времени. Я всегда этого избегал. Я говорил, то у меня соревнования, то у меня рука-нога болит, то меня нет дома, сам, ну, просто не отвечал на звонки. Не-не-не, я старался в этом не участвовать, но вот такое явление было. И глядите, люди до сих пор об этом помнят. Ну, уже все солидные дядьки, да, уже все своим сыновьям говорим, что на дачах? Так, драться с Валентином нельзя с соседней дачи, а сами, да, район на район. Ребят, привет огромный, всегда и навсегда остаюсь могилевчанином, мой родной город, мы двигаемся дальше. Вы на волне душевного радио. We'll be right back.

0: маме. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
3: Светофор. Телефон рекламного отдела МТС А1
4: 624 10 57.

0: слушай свое.
1: Где-то в мире тысячи дорог.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: мой сегодня все по классике, сегодня все по фэншую. И тапком по лицу получил от Ланклевизи. Ну, уважаемый, огромное спасибо, что, во-первых, на волне душевного радио. Фидбэк не всегда такой восторженный, тоже фидбэк. Но единственное, что вы куда-то пропали. И хотелось бы разобраться до конца, что вот как, конкретно какой бы вас речевой контент устроил. Для меня это важно. Мнение каждого человека абсолютно важно на волне душевного радио. Так что привет вам огромный. Вот, ни о чем не жалею, все четко. Эх, столько воспоминаний перед глазами пронеслось. Вот, из Могилева напомнили об этих подхождениях район на район. Ну да, ну... часть жизни была клевая. Ребята, отлично провели время. Музыки наслушались. Кого-то осчастливили. Вот Мирослава тоже из города Могилева. Слушайте, ну сегодня как-то Могилева очень много было по фидбэку. Это здорово, это хорошо. Еще раз напомню, всегда горжусь. Я точно знаю, что есть люди, которые и этим гордятся, что я горжусь тем, что я могилевчанин по рождению. Ну и все-таки 26 лет прожить в этом славном городе. И всегда буду этим гордиться. Всегда будет моя малая родина. Да? Вне зависимости от того, где бы я оказался сейчас. Все, ребят, на сегодня у меня... среда, на всякий случай напомню, прежде всего я самому себе, потому что как-то перепутал с самого начала. Удачи обязательно, улыбок, ну, безостановочных абсолютно, хорошей погоды, вот это уже хотелось бы. Как-то сбилось что-то в погодной канцелярии, хотелось бы, чтобы уже все-таки где-то что-то налаживалось в сторону непосредственно, ну, классного лета 2026. Кто уходит в отпуск, принимайте флюиды, очень теплые, абсолютно не черный. Такой пожелательно хорошо проведенной вам зависти. Вот, отпускная пора в самом разгаре. Не забываем, куда бы ни ехали, положить рядом с собой какой-нибудь не самый дорогой радиоприемничек. Ну, или какую-то часть трафика потратить для того, чтобы держать под рукой волну душевного радио. На этом у меня все. До встречи завтра в 8.00. Всегда искренне ваш, ну, какой есть, Дмитрий Самкович. Пока!
1: Бодриссимо шоу, бодриссимо шоу, бодриссимо шоу, бодриссимо шоу. Утро будет.
2: Вера, вызовите ко мне, пожалуйста, самую светлую голову нашей с вами современности. Как? Новосельцева, разумеется.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. В Минске проходит третий форум регионов Белоруссии и Узбекистана. Как заявил вице-премьер Юрий Шулейко, региональное взаимодействие вносит значительный вклад в укрепление стратегического партнерства двух стран. В основе достигнутого уровня взаимодействия традиционно доверительный содержательный диалог на высшем уровне. За прошедшие 10 лет объем взаимной торговли товарами вырос более чем в 13 раз. В стране подорожало топливо на 1 копейку. Как сообщили в Белнефтехимии, литр 92-го бензина на заправках теперь стоит 2 рубля 59 копеек. Дизели 95-го бензина 2 рубля 69 копеек. Литр 98-го стоит 2 рубля 91 копейки.

0: июня 2023 года в парке Швейцария одновременно поцеловались 167 пар. К новостям компании «Государственное учреждение» Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии, фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля 27 копеек, 10 юаней 4 рубля 22 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 75 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, временами дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. В Гродно 14-16, в Бресте и Витебске 17-19, в Могилеве 18-20, в Гомеле 20-22 тепла. В Минске дождь и 16-18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Реклама.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1.
5: 624-1057.
6: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
7: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
8: Ненаказуемо.
9: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Волшебное радио. Слушай свое.
1: Не обращай внимания на светофор. Не смотри на знаки, ограничения.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Борисовский BLG в июне реализовал на внутреннем рынке рекордное число автомобилей. Всего в прошлом месяце белорусы купили более 4300 авто BLG и Geely. Это лучший результат за всю историю продаж внутри страны. Спрос на автомобили белорусского производства растет с начала года. По итогам июня продажи увеличились более чем на 5%. Завод под Борисовым работает практически на полной производственной мощности. Рост продаж отечественных авто объясняют сразу несколькими факторами. Расширение модельного ряда, выходом востребованных новинок, гибкой ценовой политикой и действием финансовых программ. В пункте пропуска Бениконе продолжаются ремонтные работы. Как сообщили в Госпогранкомитете, ремонт продлится до 23 июля. Движение транспорта организовано по отдельным полосам проезжей части. Водителям нужно руководствоваться временной схемой движения. В Могилеве отключили таймеры обратного отсчета времени на светофорах пешеходных переходов. Как объяснили в местной ГАИ, из-за таймера срабатывает эффект последней секунды. Водители начинают ускоряться и пытаться успеть проехать перекресток, а пешеходы, наоборот, выбегают на проезжую часть раньше времени. В столичной ГАИ заявили, что в Минске подобных планов нет. С 15 по 17 октября в столице пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Минск снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств, а 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта. «Звездный шансон», «Душа народная» и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Новость предоставлена билетным операторам «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля 27 копеек, 10 юаней 4 рубля 22 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 75 копеек.

0: Доброго дня!
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Реклама.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Биомедпрепараты.
3: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор.
3: Пусть тебе приснится Пальма де Майорка.
4: Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом. Лучшие песни «За милых дам», 3 сентября «Марджанджа» и многие другие хиты. 4 декабря «Большой зал Дворца Республики». Билеты на Ticket.pro.
5: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Недушный день.
8: Хочется задорно впрыгнуть в обед 8 июля, но как-то из-за погоды хочется пить какао где-нибудь у камина, а не задорно куда-то впрыгивать. Но только если по лужам можно поскакать, это можно, это нужно. Ну, такое чувство, что погода все-таки решила нам устроить тест-драйв крыши на протечку, всех крыш существующих. Но психике нужно постараться как-то удерживать нас на плаву. Ну и вообще-то замечательно работать. Работают спасательными такими жилетами, кругами, уточкой или с видом фламинго, или каким-нибудь еще нелепым, очень мультяшным, смешным персонажем. Наши с вами мысли хорошие. А как их найти? Как их обнаружить? Ну, вообще-то у нас есть вариант ежедневный, обеденный, приятный, как аппетит, приветливый час на душевном радио. Уже можно делиться приветами в телеграм-чате радийном, в директ тоже инстаграм. Вы можете их присылать, рассказывайте. У кого что 8 июля произошло хорошего, кто родился, кто женился, кто только собирается это сделать, мы всех поздравим в прямом эфире. Пишите прямо сейчас.
9: Если примета, то к деньгам. Если радио, то душевное.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Что мне делать сегодня, скажи, просит Света, но насколько это по-взрослому так очевидно, нарочито перекладывать ответственность и просить, ну объясни, что мне сделать, как мне тебе помочь? Вот эта любимая фраза, да, девушки, наша, да, ну конечно, обычно мужчины ее произносят, давай, я с удовольствием возьму часть ответственности за домашние дела, за вот эти детские какие-то вопросы, только скажи, что сделать, а не хочется говорить, хочется, чтобы человек сам все понял, сам проконтролировал, записал себя к врачу, да, к психологу, детей к врачу, себя полечить, кого-то, это тоже большая часть энергии, да, все организовать, закупить продуктов, придумать сначала, что ты будешь готовить всю неделю, а потом организовать эту совместную большую закупку. В общем, если вы хотите угодить своей половинке, не просите подсказать, чем я могу тебе помочь, просто берите и что-то делайте. Вот как, например, это делает... Так, кто у нас? Кирилл написал в Инстаграм Душевного радио. Танюша, я поздравляю тебя с 8 июля. Видел, с каким выражением лица ты сегодня выходила в дождь на работу. Нам знакомо это выражение лица. Обещаю сегодня вечером вместо прогулки кино и твой любимый плед. Вот этот человек написал. Слушайте, но в целом взял на себя ответственность, правильно предложил приятный вариант проведения времени. Думаю, что Татьяна будет очень счастлива. А если вы еще и фильм сам заранее выберете, и фильм, который угодит ее вкусовым предпочтениям, потому что я, например, с трудом соглашаюсь на фильмы, которые выбирает моя вторая половинка. Это обычно что-то очень такое... динамичная, с минимальным количеством любовных сцен. А мне же нужны чувства, мне же нужны эмоции. Фейерверк, ураган. Ну, практически всегда. Но иногда, да, хочется и чего-нибудь такого, да, кровожадного. Ну, у всех свои, да, предпочтения. Главное, берем ответственность, и если беремся помогать, то помогаем по-настоящему. Привет от Павла летит дальнобойщику греки. Вот так, в далекие края. Грека вроде как едет там через свои реки, а Павел своим приветом ему освещает путь. Ну, конечно, приятно иметь таких людей рядом, или не рядом, вот так вот через радиоволну, которые могут до нас дотянуться и как будто погладить, так вот по голове, сказать, все будет хорошо, привет тебе, мы тебя ждем, мы очень надеемся, что ты вернешься и привезешь нам каких-нибудь отличных сувениров. Я думаю, все любят друзей, которые ездят за границу, могут что-то из дьютика привезти интересное. Ну, конечно, это мы всем, кто отправляется в отпуск, можете мне написать, я вам скажу, что мне можно привезти.
0: Душевное радио. Классика хитов.

0: душевное радио. Слушай любимое, проверенное.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Привет в обед на душевном радио.
4: С Ольгой Шибека.
5: Между прочим, сегодня необычный день, а день семьи, любви и верности. По-моему, очень символично. Погода нам настоящую семейную драму разыгрывает. Просто на наших глазах. Сначала льет, как из ведра, да, потом резко солнце, потом резко ветер так задувает, что любые прически, даже супер сильным фиксирующим лаком закрепленные, все равно куда-то разлетаются в разные стороны. Но и хорошо, что грома пока нет, еще не вечер и молнии, да, как после ссоры. Но, да, по-моему, сегодня лучшее, что можем мы сделать для своих половинок, для своих вполне себе не половинок, а цельных личностей, которых обожаем, это подарить что-нибудь приятное. Например, свое сердце. Ну, конечно же, ну и ромашки. Ромашки – это символ праздника. И, конечно, сегодня нужно время проводить с семьей, поздравлять близких. Нужно, ну, если хочется, правильно? Нужно. Но в целом, по-моему, тоже очень милый символ для этого праздника. Когда-то выбрали. Случилось это очень давно, но ромашки, они очень простые цветы. Их, правда, много везде, как и счастье. Счастье тоже вокруг нас находится, только протяни руку. Каких-то особенных условий для него не нужно. Какое-то, как для голубики, особой почвы, полива, да, каких-то питательных веществ. Ромашки просто растут там, где есть солнышко. Вот этого для счастья вполне достаточно. Чистота, такая красота, искренность. Ну и определенная польза, потому что ромашка – это природный антисептик, да? Главная польза заключается в снятии воспалений и успокаивающем эффекте. Тоже хороший символ праздника. Нужно всем успокоиться, побыть вместе, и тогда любые воспаления, которые возникают на нашей душе, быстренько просто исчезают. Может, шрамики какие-то останутся, но в целом ничего такого, да, серьезного не будет с нашей душой, потому что у нас есть семья, правильно? Но еще сегодня, похоже, логичнее было бы дарить резиновые сапоги, а не ромашки. Да. Ну, а в целом, вот мне очень нравятся полевые цветы, как в песне «Не дари мне цветов покупанных, подари мне букет полевых». Это цветы, они говорят, эти простые цветы, о чувствах человека больше, чем даже огромная охапка холодных, но дорогих, колючих таких роз, например. Ну и сегодня очень теплые приветы приходят нам в Инстаграм. Почему-то именно эту соцсеть вы выбрали для активного общения. Но я еще призываю вас заглянуть в Телеграм-чат Душевного радио, который с тремя алыми сердечками написал из Могилева Сергей. Ирине, супруге, большущий привет. С днем семьи! Ты у меня главный генерал, а я твой верный адъютант. Обещаю сегодня мыть посуду и даже не вздыхать. Люблю тебя до луны и обратно, написал Сергей Ирине. Ну, Сергей, до луны это хорошо. А вы попробуйте до раковины дойти без вздохов. Вот это уж тоже будет подвигом. Ирина, ловите его на слове, фотографируйте процесс, присылайте нам, пожалуйста, отчет. Будет что показать детям. Ну, а в целом, да, любовь именно в мелочах проявляется. Скажите, что для вас проявление любви и заботы? Вот как вы понимаете, что вас по-настоящему ценят? Это может быть завтрак, это может быть полный бак, заправленный, да, в авто. Тоже отличный, по-моему, подарок. Или массаж по вечерам. Можете написать нам в Телеграм-чат, что для вас проявление любви, как вы ее ощущаете.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Жизнь меняет вкус, как корж, пропитанный сиропчиком или чем-то другим, когда мы ко времени начинаем по-другому относиться. Вот много его у нас или мало, это совершенно в корне меняет любое дело, правда? Но и тут австралийские ученые вынесли нам коллективный приговор, который звучит как индульгенция для всех, кому за. А оказывается, пик развития мозга наступает не в 20 лет, как думал весь мир. Ну, я тоже не знала, что как-то в 20 лет пик развития мозга. Хотя бабушка говорила мне, да, что, Олечка, ну, вот такой ты теперь и останешься. Так, мы думали, что вот после 20 уже мозг отдыхать начинает активно, но, оказывается, пик развития мозга приходится на 55 лет или даже на 60. Вот так вот. У нас в 20 лет рабочая память и скорость реакции очень активные. К 45 годам мы достигаем пика в считывании эмоций. То есть, наконец, понимаем, что фраза «все нормально» от жены – это вовсе не нормально, да? Все нормально. А, ты сейчас договоришься. И уже не лезем, да, с объятиями молча. Несем чаек. Это тоже высший пилотаж. Но к 50 годам расцвет математических способностей наблюдается. Вы больше уже не делите счет, видимо, в ресторане на глаз. И не говорите «оставь себе сдачу». Вот, уже знаете все скидки в магазине наизусть и считайте бюджет. Вот это потому что пик математических способностей приходится на это время. Вот такие дела. Ну и физический объем мозга начинает уменьшаться после 30. Но именно так вот качество мыслительной деятельности, оно только к 50 годам начинает в полную меру раскрываться. Так что вы, 55-летние мои супергерои без плащей. Мозг как швейцарский нож, вот, который все-все может открыть. Так что тестируем новые нейронные способности, пробуем что-то интересное, пишем в телеграм-чат душевного радио самые такие теплые, приятные, душевные сообщения.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, добрый день. Кадровый день у президента. Александр Лукашенко назначил своих помощников в регионах, обновил состав местной вертикали. Как сообщает Билд, Юрий Выливатый стал помощником главы государства, инспектором по Гомельской области. Надежда Катковец – помощником президента, инспектором по Могилевской области. Инспектором по Минску стал Дмитрий Риуцкий. Михаил Крицкий теперь руководит Шкловским районом, Александр Ковранин – Бобруйским, а Юрий Фролов назначен председателем комитета госконтроля Могилевской области. В Беларуси начал действовать обновленный перечень профессий, дающих право на досрочную пенсию по вредности и тяжести условий труда. Среди основных изменений – исключение профессий, утративших актуальность. Это связано с тем, что отдельные технологии производства изменились и стали менее опасными для здоровья людей. В Минтруда подчеркнули, для тех, кто уже выработал свой льготный стаж по старым правилам, право на досрочную пенсию полностью сохраняется. В Минске проходит единый день депутата. До 8 вечера минчане могут прийти на прием к депутатам горсовета. Приемы проходят во всех администрациях районов столицы. Обратиться горожане могут любой из них, вне зависимости от места проживания, без предварительной записи. Плей-офф чемпионата мира по футболу продолжается. 1/16 финала уже завершилась. Вчера Аргентина была сильнее сборной Египта. Финальный счет 3-2. А этой ночью Колумбия уступила Швейцарии в серии пенальти 4-3. Четвертьфинальная стадия Мундиаля стартует завтра. В 23:00 Франция встретится с Марокко. К новостям компании «Доставка еды только выгодно». Воспользуйтесь акциями «Сливки Бай», «Суши», «Пицца», «Шашлыки» и многое другое со скидками от 50% в 70 заведениях Минска. Заказывайте прямо сейчас. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля 27 копеек, 10 юаней 4 рубля 22 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 75 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, временами дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. В Гродно плюс 14-16, в Бресте и Витебске 17-19, в Могилеве 18-20, в Гомеле 20-22 тепла. В Минске дождь и 16-18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.
2: Реклама.
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Недушный день.
1: Вот оно, наше короткое, долгожданное белорусское лето за окном. То жара, то теперь лужи по колено. Ох, что с нами оно делает? Уже, кажется, просто кто-то не убрал или убрал, наконец-то, пуховики в шкаф, вот поэтому и похолодало, правда? Да, мы наконец-то это сделали, оказывается, зря. Но еще белорусское лето пахнет лисичками. Да-да, потому что июль — это макушка лета. И именно сейчас начинается та самая тихая охота, которая превращает взрослых дядей и теть в детей с корзиночками. В детстве мне рассказывали родители, что в лес нужно обязательно ходить с красным ведерком, потому что именно красный цвет по-настоящему отпугивает, да, волков. Но их мы, да, их не боимся, поэтому у нас полные кладовые грибов. Да, в наших в баночках храним эти кусочки лета, маринованные, хрустящие, соленые, замораживаем. Что только мы с ними не делаем. Но расскажите, а вы уже ходили в лес на разведку? Знаете, что там сейчас на рынке лесном продается? Ну, в целом, всем желаю рыжих солнечных кружочков, полные корзинки. Если вдруг туда направитесь в леса, включайте душевное радио. Оно ловит везде, где есть интернет. И любая охота будет, ну, гораздо веселее с нашей волной.
0: Душевное радио. Слушай свое.
2: Я услышала вчера, как

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Как можно дома сидеть, когда на улице так красиво, когда льет так активно? Это ж можно и помыться, можно и постирать что-то. Можно просто соревнование устроить. Знаете, как тренировка хорошо будет проходить. Попробуйте пробежать по воде. Ого, как мышцы все включаются в работу, даже те, которых вы ничего не подразумевали, даже не подозревали, что они такие существуют, а они раз напрягаются, тоже хорошо. В общем, много плюсов в дожде и в лужах. Да, увлажняется почва и воздух, так сказать. Пахнет хорошо, но нужно быть аккуратным на дороге. Об этом в телеграм-чате уже опытные, не просто автолюбители, автовладельцы уже говорят. Лужи, конечно, скрывают что-то неровное в покрытии дорог, поэтому, проезжая по луже, сильно не газуйте. Ну и в целом, мне кажется, это тоже уже какой-то элемент этикета, проезжая рядом с людьми, какая бы лужа у вас ни была, если люди не просят их облить, когда с табличками не стоят и какие-то блоги не снимают, то нужно очень аккуратно проезжать, а то потом настроение испортите. Ну а если вдруг вас кто-то случайно облил, и вы запомнили номер машины обидчика, пишите нам в телеграм-чат душевного радио, мы на всю страну его проучим. Ну а в целом приветами мы продолжаем делиться, несмотря на погоду, что бы ни происходило за окном. В целом, даже в дожде можно найти вдохновение. И вот его нашла Ульяна, написала нам в инстаграм душевного радио о том, что в эту самую пору года, летнюю, во время отпуска, во время дождя, ей очень нравится Ульяне делать ремонт. Решила привести дачу в порядок, и как будто соседи тоже поддержали ее флешмоб. А, кстати, ремонт – это дело очень заразительное, это точно. Какие-то изменения не только визуально, да, хочется внедрять в свою жизнь, но ремонт, он вдохновляет вот этой энергией обновленной. Это как перекраситься или в гардеробчик что-то прикупить. Очень хочется, чтобы взгляд не замыливался и постоянно, замечая какие-то недочеты, ну, перфекционистам не повезло, в элементах интерьера, в декоре, хочется это исправить. И вот у Ульяны есть, наконец-то, на это энергия. И, видимо, деньги тоже отпускные пришли. Ну, каким для меня разочарованием во взрослой жизни был тот факт, что, оказывается, отпускные – это не дополнительные деньги к отпуску, чтобы мы хорошо провели его, порезвились и что-то себе дополнительное позволили, а что это просто обычные наши деньги, а потом ты приходишь, возвращаешься из отпуска, и как тоскливо и грустно становится на душе, а если еще и дождь стучит в окно. Ой, ну только приветом через душевное радио, которое прилетит, не обойдешься.
0: Душевное радио. Классика хитов.

0: Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
2: Белагропромбанк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Слушай с

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге Онлайнер. Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог Онлайнер. Легкий выбор сложных товаров.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
4: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
5: Привет в обед на душевном радио.
6: С Ольгой Шибека.
7: Сообщение, что присылаете в Инстаграм и в Телеграм-чат Душевного радио. Все вижу, все читаю. И вот Елена написала в директ Душевного о том, что ей неловко признаваться, но сегодня она почему-то хандрит. Хандрит, и вообще это уже как-то с понедельника тянется. Видимо, что-то взаимосвязь как прослеживается с погодными явлениями. Есть причина, все мы понимаем, и в целом даже можем оправдать такое ваше настроение. Но все равно почему-то кажется летом грустить, ну как-то, ну неловко, может быть, даже немножко стыдно. Тут оптимисты сразу скажут, ну немножко закапало с неба. Опять же, можно огород несколько дней не поливать, можно створки парников не открывать, не закрывать. В общем, отдых, да, в лесу полно работы для грибников. И, между прочим, лисички, оказывается, тоже помогают бороться со стрессом. В них много витамина D, витаминов группы B, и они снижают уровень стресса и улучшают сон. Да, вот такое тоже есть, поэтому если в голове завелась хандра, лисички ее точно вылечат. Ну, а если грибов пока нет в вашем райончике, а хандра уже тут как тут, то есть такое термин, называется он летняя хандра, она существует. Да, летом тоже бывает депрессия у людей, это нормально. Даже наоборот, у некоторых она именно в июле наступает, когда все вокруг счастливы, загорают, отдыхают и ходят в отпуск. Другие им просто завидовать начинают. Да, ну да, это как будто нам не нравится себя сравнивать с идеальными картинками в соцсетях наших коллег. Да, еще жарко бывает, душно, это все дополнительно как-то выматывает, и мы себя чувствуем выжатыми лимончиками. Но настроение нужно улучшать. Можно самим стать волшебниками, вот так вот волшебной палочкой взмахнуть, и да получится у нас сотворить сегодня чудо. Ну, как минимум, вот что можно сделать. А теми же грибами или просто так погулять по лесу, лесное купание – это вполне себе рабочий метод борьбы с усталостью, с раздражительностью. Если вдруг кто-то начинает рычать на вас, посылайте его в лес. Смело погулять, вот так обнять некоторые деревья, да любые деревья, или парк тоже сойдет, между прочим. Отключаем телефон, слушаем птичек, наслаждаемся тишиной. Ну и, конечно же, нужно найти свой ритм. Может быть, ваше идеальное лето – это книга под кондиционером. Книга под кондиционером между рабочими задачами, да, если вы такой продуктивный человек. Но не обязательно велосипеды, сапы и какая-то изнуряющая физическая нагрузка. Нужно просто честно себе признаться в том, чего же я хочу. Остаться дома, есть лисички со сметаной и ни в чем себя не винить. Очень хочу, чтобы мечты наши по чуть-чуть начинали сбываться, чтобы мы не просто что-то, чего-то хотели, но чтобы это осуществлялось, в жизни как-то внедрялось, и мы на самом деле становились счастливее и счастливее с каждой минуткой. Ну а то, что может точно сделать счастливее вас и ваших близких, ваших приятелей, коллег, это приветы обеденные. Пишите в телеграм-чат Душевного радио.
8: Если лепить, то пельмени. Если радио, то душевное.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Сегодня вообще-то такой интересный день. Вокруг семьи крутятся все мысли, суета ваша тоже направлена в это направление. Очень верный вектор, мне кажется, так и должно быть. Очень ёмкое такое слово. И, знаете, я очень много раз в жизни его произносила и задумывалась, а что же оно вообще такое значит, да? Мы привыкли думать, что семья — это то, что нам от рождения дано. Семья — это когда ты сказала «да», тебе сделали предложение, сказала «да», вот в ЗАГСе штамп в паспорте, и все. И вроде бы вот это теперь семья. Но это не совсем так, это не просто. Да, это просто тысячи, миллионы решений, которые мы каждый день принимаем. Заварить этот чай или другой, промолчать все-таки или сказать, обнять или лучше не подходить в этот момент, правильно сделать вид, что не заметили, уступить в споре о том, чья очередь, допустим, мыть кастрюльку из-под гречки, правильно? Семья — это когда мы ссоримся из-за того, как правильно повесить полотенце, а потом через несколько минут вместе смеемся над чем-то интересным в телефоне, над рилсиком каким-нибудь. Это такое, когда даже мама звонит и спрашивает: «Ты поел?» А нам уже очень много лет. Да, конечно, поели. И вот как раз-таки привет мамочке своей Наталье передает Ирина. Прекрасной женщине так написала. Ира, так дочка вас охарактеризовала. Ты лучшая, знай. Вот такое мамочке Наташе сообщение прилетело. В телеграм-чате душевного радио можете его увидеть. Вот. А еще один привет коллегам ООО «Полибизнес» отправляет девушка, одна симпатичная блондинка, так не подписана она конкретно, пусть не грустят и больше улыбаются. Это они просто уже домой захотели, правильно? Да. Ну, в общем, быть и коллегами на работе тоже не всегда просто получается, ведь мы со временем становимся рабочей такой, но семьей. Мы потому что много времени проводим вместе, заботимся друг о друге, поддерживаем, вот приветы передаем, ручкой машем, даже через радиоволны. Любовь — это не только красивые слова, а выбор, который мы снова делаем, чтобы быть той самой семьей. Еще приветики прилетают в Инстаграм родийный. Моей любимой жене Оксане привет от Сергея. Спасибо, что 15 лет терпишь мои носки по всему дому и мои попытки готовить ужин. Ты мой якорь, даже когда я уплываю в свои мысли. Люблю тебя всем сердцем. Ну, Сергей, если Оксана уже терпит ваши носки, это точно святая женщина. Вымыть посуду, без напоминания сегодня, это будет лучший подарок Оксане от вас, Сергей, в день семьи. Ну и объятия, конечно, такие настоящие, не только родильные объятия, а настоящие. Пускай сегодня каждый из нас получит от того самого надежного человека, с которым и поссориться мы можем, и любить до луны обратно.
0: Душевное радио. Слушай свое.
2: Всем привет. С вами

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко ориентирует на качественное проведение уборочной кампании, чтобы забрать урожай, который пока находится на полях. Об этом президент заявил при принятии кадровых решений, передает Белта. Александр Лукашенко обратил внимание, что в этом году урожай на полях хороший, нужно приложить все усилия, чтобы убрать его без потерь. Важно, чтобы комбайны и зернотоки были в порядке, особенно в условиях повышенной влажности, отметил белорусский лидер. На целевую подготовку в белорусских вузах подано около 9100 заявлений при плане в 6300. Об этом сообщили в Министерстве образования. Сейчас в университетах проходят внутренние вступительные испытания для целевиков. По итогам экзаменов вузы зачислят абитуриентов, а с 12 июля стартует основной этап кампании – прием документов на общих основаниях. Ведомство отмечает высокий спрос экономики на инженерные, медицинские, педагогические и аграрные специальности. Прямые линии Мингорисполкома и районных администраций пройдут в эту субботу. Так, с 9 утра и до полудня горожане получат возможность задать вопросы представителям руководства районных администраций. Более подробная информация, в том числе контактные данные, есть в сети. В ленинградском зоопарке появилась новая обитательница – тигрица по кличке Агафья. Она прибыла в рамках программы сохранения популяции амурского тигра. Видео ее прибытия разместили в телеграм-канале учреждения. Самке амурского тигра 2 года. Агафья, согласно публикации, спокойно перенесла дорогу, самостоятельно вышла из переноски и сразу начала исследовать свои новые владения. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку

0: Недушный день.
1: Спела Самсон. Ну, интересно, а у сына Лето какие отношения с этой порой года? Вот в раннем возрасте мама, это же наш главный источник безопасности. Да, не папа, а мама, главный источник любви, заботы. Мальчики через нее вообще познают мир. Ну, как и все дети, учатся открытости, учатся нежности. Ну и полноценная связь вообще-то в раннем возрасте такой фундамент закладывает для жизни дальнейшей. Но тоже в подростковом периоде мальчикам нужно немножко сепарироваться от мамы, и уже мама превращается из нежной, любящей, такой открытой в ту, кто «я ж тебе говорила, я ж тебя предупреждала», и вот это моя любимая «кому ты потом спасибо скажешь». Но для этого этапа, конечно, и всякое разное характерно, это все этапы взросления. Ну, вообще-то мама нас любит такими, какие мы есть все-таки уже во взрослых отношениях. Это здоровые такие развития отношений проявляются именно таким образом, без манипуляций, без гиперопеки. Но все-таки мама нас очень любит, если мы надели шапку. Ну и раньше Лето. Лето, оно было целой такой большой эпохой. Даже не сосчитать количество раз, что мы катались на качелях, количество километров, что мы объезжали на велосипедах, количество прыжков, что мы вот в резиночку играли во дворе, вот, прыгали разными методами, а игры с мячом. Тоже мы не можем сосчитать, какое количество у нас было счастливых дней. Ну, может, просто это свойственно детству, может, это и делает нас счастливыми взрослыми людьми. Та самая база летняя, каникульная, да, которую когда-то мы заложили наши родители. Вот мы уже взрослые люди, организуем это самое счастье для своих детей, для своих внуков, для классных соседей, у которых тоже дети забегают к нам за малинкой на участок. Правильно? Есть же такое, конечно. Пускай ягоды будут сладкими, пускай настроение будет хорошим, несмотря на дожди. Ну, а если вдруг мы поймали себя на какой-то небольшой хандре, мы это в этом часе исправим, сыграем в музыкальный квиз. Будьте рядом с приемниками.
0: Душевное радио.

Установите мобильное приложение «Лукойл» и получайте баллы за каждую покупку. Накопленными баллами можно рассчитываться за товары и услуги на АЗС, включая топливо. Это выгодно и удобно. Подробная информация на сайте lukoil.by.

0: Музикальний квіз на душевном радио.
1: Сегодня мы с вами и погоду обсудили, и лисички тоже, и хандру, и семью. Но что за лето, что за пикник, что за собрание друзей без настоящей такой адреналинной, немножечко музыкальной игры? Ну куда же без квиза музыкального? Мы с вами делимся каждый день, играем вот с 2 до 3 в прямом эфире, угадываем исполнителей и пишем о своих догадках в телеграм-чат душевного радио. Правила просты. Я включаю 3 коротких отрывочка из песни. Ну, иногда там подлиннее, чтобы точно вы смогли разузнать, распознать артистов, включить интуицию, успели. Ну, а иногда просто на самом деле небольшой кусочек, и ваша задача угадать исполнителя. Все гениальное просто. Пишите в телеграм-чат душевного радио о своих догадках, одним сообщением исправлять нельзя. Ну, и сегодня победитель квиза зазвучит в прямом эфире. Представляете? Кто-то из вас, кто первым пришлет правильный ответ, сможет через какое-то время зазвучать в эфире и передать привет на всю страну лично своим голосом. Да, из того места, где сейчас находится. Вот проверим, чем на работе вы занимаетесь. А может быть, у вас выходной? Тогда точно делаем громче. Если готовы узнавать композиции. Готовы? Поехали.
0: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: Нас интересуют только исполнители. Попоем с вами буквально через несколько секунд, когда услышим припевы вот этих чудесных летних хитов, но у меня они ассоциируются с летом. А с чем у вас они ассоциируются? Давайте с исполнителями сначала разберемся. Так, телеграм-чат Душевного радио ждет ваше сообщение. Давайте смотреть, что у нас тут есть. Ага, тут и мне, наверное, нужно разобраться немножко, потому что вы пишете артистов, а я бы прямо хотела группу услышать в третьем случае, поэтому я так понимаю, что не угадали. Что еще? Ага, есть такие варианты. Хорошо, вариантов много, я думаю, пришло время проверять ваши ответы. Давайте. Это Адриана Челентано, конечно. Здесь мы услышали Чичерину, Тулула и норвежский музыкальный такой бенд. Ага. Был ближе, кто было вот так максимально в самом-самом таком интересно получилось. Были правильные ответы и куда-то пропали. Наверное, человек, который добавился к нам в телеграм-чат и первым, я точно помню, прислал свое сообщение, не подтвердил, что он не робот. Да, у нас есть всего лишь одно маленькое правило для новичков, для тех, кто только к нам присоединяется, в нашу душевную радийную семью, нужно обязательно нажать, что вы не робот. Сообщение, к сожалению, пропало, поэтому сегодня без приза, но зато сыграли, зато узнали. И дальше продолжаем наслаждаться летом и музыкой на Душевном радио.
1: Музыкальный квиз на Душевном радио. Реклама. Внимание! Белазы в городе. Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома. Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.

горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя.

0: Недушный день.
1: Ну все, мы официально переехали в Лондон, с чем всех и поздравляю. Там еще хотя бы романтичные туманы. Но если нам их добавить, то разницы точно не увидим. Дожди, какие-то грозы, шторм, ветер крышесносный тоже нас ожидает в ближайшее время. Ну, сегодня в том числе. Лето обязательно вернется, но не сегодня. Ну, что делать? Не сдаваться, мы же белорусы. Мы не сдаемся, мы привыкли ко всему, и к переменчивой погоде тоже привыкнем, и как и к переменчивому настроению мы умеем приспосабливаться. Ну, и тоже потоп за окном дает нам поводы никуда не выходить, никуда не спешить. Вот оно как бывает, да, складывается. Можно приготовить драники, наконец-то. Можно фильмы интересные посмотреть. Можно устроиться под пледом и смотреть фотографии, да? Ну и сегодня день семьи, любви и верности, наверное, самый лучший способ пережить любые температурные изменения, любые ветры и дожди – это оказаться рядом с теми, кто нам дорог. Да, только лучше мы время проведем с ними. Это, по-моему, вообще идеальный вариант – улыбаться, под пледом обниматься. Ну и, конечно же, да, остаемся в безопасности. Машины подальше от деревьев нужно парковать. Ну, в общем, вы и все это прекрасно знаете. Пускай этот ветер все наши тревоги унесет, ливень смоет усталость, смоет грусть с лиц, какие-то синячки из-под глаз уберет. И встретимся обновленные завтра в четверг на душевном радио. Пока-пока!
0: Если ласковый, то май. Если радио, то душевное. Душевное радио.

0: новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Беларусь надо уберечь от катаклизмов и войн. Об этом Александр Лукашенко заявил, рассматривая кадровые вопросы, передает Белта. Принимая кадровые решения в отношении помощников президента в регионах и председателей райисполкомов, Александр Лукашенко отметил, что им придется заниматься реализацией задач, которые стоят перед страной, и политическими в том числе. В Беларуси за первые полгода 2026-го трудоустроилось около 36 тысяч молодых людей. Это на 13% больше по сравнению с 2025 годом. Работодатели также стали более активными. Заключено 2500 договоров на поддержку молодежной занятости, что больше, чем в 2025-м. При этом 95% рабочих мест для молодежи в Беларуси создано с поддержкой бюджетных средств. Киберпреступники начали использовать имя и фотографию председателя Следственного комитета в новой схеме обмана. Они пишут или звонят в мессенджерах с поддельных аккаунтов. Лжеруководитель Следственного комитета информирует о якобы проводимой проверке, выявлениях, нарушениях или утечке данных. Оказавшись в стрессовой ситуации, граждане соглашаются на диалог, передают личные данные, коды из СМС, оформляют кредиты и переводят деньги преступникам. Республиканский праздник Купалья пройдет 11 июля на берегу Днепра в Александрии. Гостей ждет красочная программа. Подворье регионов Беларуси и России, широкая ярмарка работ мастеров, торговые ряды, концерты и творческие выступления. Фестиваль объединит привычные, полюбившиеся посетителям пространства и новые тематические зоны. И к новостям компании. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3,27, 10 юаней 4 рубля и 22 копейки, 100 российских 3,75.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью составит от 9 до 14 тепла, днем в Бресте и Гродно плюс 16-18, в Витебске и Могилеве плюс 18-20, в Гомеле до 21 тепла, в Минске завтра до 18 с плюсом и дожди. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Доброе.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор.
4: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко хочет, чтобы Гомельская область стала похожей на Гродненскую. С таким напутствием глава государства обратился к Юрию Волеватому, который назначен помощником президента и инспектором по Гомельской области. По словам главы государства, главное, чтобы Гомельская область, ну если не была Гродненской, но была на нее похожа. А это очень сложно в связи с теми условиями, в которых находится Гомельская область. И земли немного другие. Добавлю, ранее Юрий Волеватый занимал пост первого заместителя председателя Гродненского облсполкома. Беларусь и Узбекистан дали старт новым совместным проектам. Торжественная церемония состоялась на базе «Северлюкса», одного из крупнейших агропромышленных холдингов Беларуси, передает «Белта». В Узбекистане дан старт строительству птицеводческого кластера группы компаний «Северлюкс». В Беларуси открылись торговый дом «Узбекистан» в Минске и ресторан узбекской национальной кухни «Ташкент». Церемония состоялась в рамках третьего форума регионов Беларуси и Узбекистана. За сутки в Польшу проследовал всего 31% грузовиков, сообщает Госпогранкомитет. Перед польским пунктом Кукурыки оформление ожидают 415 фур, перед Бобровниками 110. На литовском направлении фиксируется 10 грузовиков, следующих в Евросоюз. Более 240 легковых авто ожидают въезда в Литву и Польшу. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. Новость представлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И к новостям компании. В Минске много вкусных предложений. Более 70 ресторанов со скидками от 50%. Пицца, суши, шашлыки. Выбирайте на сливки.бай. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3,27, 10 юаней 4 рубля 22 копейки, 100 российских 3,75.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью составит от 9 до 14 с плюсом, в Бресте и Гродно плюс 16-18, в Витебске и Могилеве плюс 18-20, в Гомеле до 21 тепла, в Минске завтра плюс 18 и дожди. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Спорт Мастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте Спортмастер Бай. Акция действует по 31 июля 2026 года.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

Душевное радио. Классика хитов.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко при рассмотрении кадровых вопросов заявил о стремлении сделать Шкловский район образцовым для копирования по всей стране, передает Белта. Глава государства обратил внимание, что в этом районе восстановлены все ключевые, необходимые для развития сельского хозяйства на местном уровне структуры, в том числе райагросервис, сельхозхимия и передвижные механизированные колонны. А также президент отметил, что по стране в разной степени это реабилитировано и восстановлено. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Беларусь с официальным двухдневным визитом. Планируется, что в рамках переговоров на высшем уровне главы государств рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его укрепления в различных сферах. Центральное направление в переговорной повестке – развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов. Министр образования Андрей Иванец рассказал, повлияют ли на общий конкурсный отбор поступающие без экзаменов. В 2025-м в вузы порядка 5500 человек были приняты без экзаменов. С одной стороны, это достаточно внушительные цифры, но в этом году насчитывается 33 тысячи бюджетных мест, а всего набор будет более чем 48 тысяч, поэтому, уверен министр образования, мест хватит всем, и каждый сможет поступить на ту специальность и в тот университет, который выбрал. Около 900 змей сбежали с фермы в городе Хэньчжоу на востоке Китая после наводнения. Населенный пункт перед этим пережил натиск тайфуна. Прорыв местного водохранилища разрушил ферму, где разводили кобры водяных ужей. Если последние не представляют опасности, то ядовитые уже посеяли панику среди местных жителей. Как минимум один человек пострадал от укуса, его госпитализировали. Отлавливать змей теперь помогают спасатели. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3,27, 10 юаней 4 рубля и 22 копейки, 100 российских 3,75.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране облачно с прояснениями. Пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью составит от 9 до 14 тепла. В Бресте и Гродно плюс 16-18, в Витебске и Могилеве 18-20. А в Гомеле до 21 тепла. В Минске завтра 18 с плюсом и дожди. Это были главные новости к этому часу. А далее на Душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.
0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарство препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением закон инструкции или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначено для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение пригодом вскармливания не рекомендуется. Производитель групп Белмедпрепараты.
4: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
5: Заканчиваете дела? Пора в путь.
6: Каждый будний день с 17 до 18 на Душевном радио
5: «Музыка в дорогу». Заправляем эфир хитами вместе с компанией «Лукойл». Полный бак отличного настроения и все, что нужно для движения. «Музыка в дорогу» с 5 до 6 вечера на Душевном.

0: Реклама.
1: Полная тележка удачи в Евроопт. Главный приз – 150 тысяч рублей. И еще два приза по 100 тысяч рублей. А также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу «Тур 217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее – игра.европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: «Лукойл». Музыка во все колонки.
4: Во все колонки.

0: Реклама. Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс» к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by. Белагропромбанк.
1: Внимание! БелАЗы в городе! Фирменный магазин БелАЗ Шоп уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре Перший национальный гандлёвый дом. БелАЗ, который поместится у вас дома.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

Эмси Вспышкин и Никифоровна представляют. А представляете ли вы?

Эмси Вспышкин и Никифоровна говорят на языке твоего тела. Если диурея застала вас врасплох, тогда мы идем

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге онлайнер. Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог онлайнер. Легкий выбор сложных товаров.
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
5: Светофор. Пусть тебе приснится Пальма де Майорка.
6: Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом. Лучшие песни «За милых дам», 3 сентября «Марджанджа» и многие другие хиты. 4 декабря «Большой зал Дворца Республики». Билеты на Ticket.pro.
7: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: Куда бы вы ни ехали, нам по пути.
1: С 5 до 6 вечера в эфире
0: «Музыка в дорогу». Компания «Лукойл» заправляет этот час драйвом и комфортом. Километры хитов для вашего идеального маршрута. «Лукойл» — все, что нужно для движения.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый вечер. Александр Лукашенко провел сегодня кадровый день. Президент одобрил кандидатуру Александра Ковранина на пост председателя Бобруйского райисполкома. Специфика и положение дел в регионе новому руководителю отлично знакомы. Ранее он занимал должность первого зампреда начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию в этом же регионе. В связи с этим кадровым решением глава государства нацелил Александра Ковранина на сохранение достигнутых позиций Бобруйского района. На третьем форуме регионов Беларуси и Узбекистана подписали ряд соглашений и планов мероприятий по сотрудничеству. Документы охватывают торгово-экономическую, научно-техническую и гуманитарную сферы. Среди них график взаимных визитов региональных делегаций Беларуси и Узбекистана на 2026-2027 годы и дорожная карта до 2030-го. Помимо этого, подписано соглашение между Гомельским облсполкомом и Ташкентской областью о сотрудничестве в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Более 860 тысяч пассажиров перевезла белорусская железная дорога в период июльских праздников со 2 по 6 июля, сообщили Белта в пресс-центре БЖД. Поездами межрегиональных и региональных линий бизнес-класса воспользовались более 86 тысяч человек. В международном сообщении объем перевозок составил порядка 153 тысяч. Максимальный пассажиропоток отмечался 2, 3 и 5 июля. Компания Meta грозит штраф в размере 1,5 триллиона долларов из-за алгоритмов, вызывающих у несовершеннолетних зависимость от соцсетей. Иски к компании подали 4 американских штата – Калифорния, Колорадо, Кентукки и Нью-Джерси. В обвинении утверждается, что Meta ставила прибыль выше безопасности детей. Компания же отвергает претензии, заявляя, что требуемая сумма не имеет ни фактического, ни юридического обоснования. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3,27, 10 юаней 4 рубля и 22 копейки, 100 российских 3,75.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью составит от 9 до 14 тепла, в Бресте и Гродно плюс 16-18, в Витебске и Могилеве плюс 19, в Гомеле до 21 тепла, в Минске завтра плюс 18 и дожди. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Полная тележка удачи в Евроопт. Главный приз – 150 тысяч рублей. И еще два приза по 100 тысяч рублей. А также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу «Тур 217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее – игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама лекарств и препаратов имеет противопоказания и нежелательные реакции перед применением в контексте инструкции или при консультации с врачом. Не предназначено для применения в 3-4 месяца беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при годом вскармливания не рекомендуется. Производитель групп Белмедпрепараты.
3: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
4: Белагропромбанк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня в студии Дарья Утюжникова. Добрый вечер. Кадровый день у президента. Александр Лукашенко назначил своих помощников в регионах, обновил состав местной вертикали. Как сообщает Белта, Юрий Валеватый стал помощником главы государства инспектором по Гомельской области. Надежда Катковец – помощником президента инспектором по Могилевской области. Инспектором по Минску стал Дмитрий Риуцкий. Михаил Крицкий теперь руководит Шкловским районом. Александр Ковранин – Бобруйским. А Юрий Фролов назначен председателем комитета госконтроля Могилевской области. Белорусы продолжают продавать валюту. По данным Нацбанка, за первую половину года граждане продали на чистой основе больше миллиарда 100 миллионов долларов. Почти вдвое больше, чем год назад. Чистая продажа в прошлом месяце составила 169,5 миллионов. А предприятия традиционно больше валюты покупают, чем продают. За июнь разница между покупкой и продажей составила 376 миллионов долларов. В стране подорожало топливо на одну копейку. Как сообщили в Белнефтехимии, литр 92-го бензина на заправках теперь стоит 2 рубля 59 копеек. Дизеля и 95-го бензина – 2 рубля 69 копеек. Литр 98-го стоит 2 рубля 91 копейка. Душевный фестиваль «Грандиозное музыкальное событие» снова в Минске. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон». Один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье. Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таюжный, Виктория Олишко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление от кликнуться в сердцах зрителей. Новость представлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 86 копеек, евро 3,27, 10 юаней 4 рубля и 22 копейки, 100 российских 3,75.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно с прояснениями. Пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью составит от 9 до 14 с плюсом. В Бресте и Гродно плюс 16-18. В Витебске и Могилеве плюс 18-20. В Гомеле до 21 тепла. В Минске завтра до 18 с плюсом пройдут дожди. Это были главные новости за сегодня. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Полная тележка удачи в Евроопт. Главный приз – 150 тысяч рублей. И еще два приза по 100 тысяч рублей. А также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу «Тур-217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.europt.by. Городской телефон 388-76-76.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.
4: Это было так давно, что, может, мне приснилось.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио. Приятное общение.

0: Реклама.
1: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57. Ага.

0: Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разыгранно связано с риском получения убытков.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Пен.бай. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь.

не плачь.

Душевное радио. Классика хитов. Макс Фрис. Антон Ямонтон.

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпорт!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка. She's crazy like a fool.